0: KYUK 640 AM Bethel, Alaska. 91.3 FM in Naniac. KCUK 88.1 FM in Chivac. KWTB 92.3 FM in Alakma. 93.3 FM KCEF Chifornik. KHSK Imalak. KUIT Good News Bay. KKWG Kangiganak. KUZY Nunamika. KWNQ Queenhuk. And KRMR Russian Mission.
1: Join us and call in to Yuk to Yuk every Monday at 10 a.m. right here on your favorite KYUK radio station, 640 a.m. in Bethel, Alaska. Ilaga uskinani jugni lutin, kayaga glutin, su yuktin yuk to yuk akata, pukit me ten kagmi unakumi. Kwani ni jugni su ditni, yut damakman KYUK 640 a.m. mamtevishigmi.
2: Хынгым аюу кужихга умьёоқарлугу литнааугат литлхгат битклугу умьёоқлугу асерлутингулит наулхгат микеллунгуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан залииллхкиорлуки залиил уннооқоқан инертлхкиорлуки

Юнаха пандлитнаага литнаулхга убитаарлугу апитэнгхгувтлу литнаарувик каяагаарлугу игаайуқлу таталлигут микэлнгут лиқугаалхгат битклугу